Это был заказ от МПЧ от Фортуна. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

голови. Сніться птицям море, юг в димке золотою. Желтый лист доверясь мне вдруг.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

тебя в делах семья и дом, лечили раненых.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда –

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я

Добрый день, дорогие радиослушатели. Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами Радио Лидер. Мы начинаем работу в прямом эфире. И уже последняя практически неделя августа началась с сегодняшнего дня, дорогие радиослушатели. Давайте же встретим этот понедельник позитивно, бодро, активно. И, конечно же, проведем этот день, конечно же, с нашей радиостанцией, с Радио Лидер. А мы, диджей Радио Лидер, рады видеть каждого из вас. И, конечно же, хотим, чтобы вы, конечно же, приходили на наши программы, слушали наши радиостанции, распространяли ссылочку, приглашали своих друзей, знакомых. А мы хотим начать утро с, конечно же, с зарядки, конечно же, чтобы вы зарядились позитивом, бодростью, энергией и, конечно же, улыбкой, хорошим настроением. А мы все для этого сделаем. Если какие-то упражнения не можете делать, сделайте свои в своем темпе. Не главное максимализм, а главное получить удовольствие, энергию, бодрость, прилив сил. И, конечно же, чтобы этот день просто был очень активным, очень замечательным. С вами диджей Светогорский, мы начинаем утреннюю зарядку.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

вытягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

закончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

0: Ну вот, все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас мне поступил за... Дорогие радиослушатели, сейчас мне поступил заказик от Миколы Непитерского на песню «Axel F». Это будет «Crazy Frog». Сейчас я этот заказик найду и сразу же поставлю.
2: What's going on?

лошади по снегу белому, и жалею лишь о том,

перехода, раздавленный Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня с

Aqui pulhava para trás, pulhinho. Поехали и принимали вообще в кафеке, когда к мне реки на лософенила, буду ляда принять и все поставить.

Velho, foi a pifra. Pavoqueta. Vivo. Да ну он такой не фрифай, фу вона, фу веки, трикинная, кофе.

твой лик передо мной. Он такой же чистый и святой. Мама, твои глаза глядят с тоской. Твой сын совсем уже седой.

Дом пока в Акафе, в Китае там. И потом поставлю к тебе твой Акафик.

Напоминаю, то это боковик офигели матику. Любовь вкуса манго. Став Михайлович. У меня пока наильно боковиков нету. Матью нету. Тогда буду тут своего крестика.

0: Andava que pa fui o fim. Как дально поет. Феи.
1: Поехали!

А теперь будет заказик о фигеринатиком. Доставляли справку, Фоман, принимай.

Вот такого коврика. Вот офигели матику, душа на лопатку. А у меня пока в коврику нету.

Вот такую поставлю. Написано мной нелюфетею. Да, грустная, но давайте по-грустим.

А теперь губи на таскине, принимай и на крюк винематику.

А теперь давай позовем в Глюкова для кофейка.

А тебе я хочу включить вас только этот трек в катале.

वक्लों के किन्नी गायक गिफी गई नंगे बा।

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно.

Bila nije velja funjevko. Nofto davi da langi na fi filu fakeli. Pelu filu jeme pelu fata fulami. Передаю микрофотик Гефею Светововскому, тогда его нету под микрофоном. По флюфакелям сидит и нету его. Всем пока, до новых встреч!

0: Раз, два, три. Проверка микрофона, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский. Раз, два, три. Начинаем эфир. Через пару мгновений начнем.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радио лидер.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем!

слышались? Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим это.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы настроились на радиостанцию «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. До 16:00 я с вами и радую вас замечательными хитами и просто новиночками. И открывает мой сегодняшний эфир группа «Белое золото» с песней «Любимая женщина».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, за пультом диджей Светогорский. Радиостанция «Лидер» желает всем отличного настроения, хорошего понедельника, дорогие радиослушатели. Следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире, называется «Эти глаза напротив», а исполнит ее замечательный и легендарный Валерий Ободзинский.

Спасибо, дорогие радиослушатели, за ответочку. Спасибо за то, что вы танцуете под мои песни. Продолжаем танцевать. Премьер-министр, девочка с севера.

Всем отличного настроения, дорогие радиослушатели. Спасибо, что танцуете под мои песни. Следующая песня Сергей 72. Любите друг друга. И чтобы у вас было все хорошо. Отличного всем настроения.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом.

0: Радио Лидер. Твоя волна. Счастье. Звук затихающего эфира.
1: Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Хочу сказать, что во второй части эфира с 15.00 будут только новиночки. Заказы я принимаю, но я хочу поставить те новиночки, которые я вам подготовил, потому что хочу, чтобы вы послушали и мы с вами послушали и новые песни, которые еще не звучали. Поэтому пока есть время, я выполню заказик от пользователя 007. Он заказал песню классную, кстати. Александр Добронравов, называется песня «Не хлопай дверью». Принимай заказик и отличного настроения с «Радио Лидер».

когда любви окажется, что нет. И это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко.

Не хлопай дверью, ничего не изменить, ничего не объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла.

0: А сейчас прозвучит песня Сергея 72. Твори добро.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда

Мир услышит тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все изменить.

0: мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: А сейчас мы потанцуем, дорогие радиослушатели, под зажигательную песню, которая называется «Йогурты», а исполняет ее группа «Жуки».

Я не волшебник, я только учусь. И ведь благодаря моему сегодняшнему эфиру дали у Данчо интернет, и поэтому я с удовольствием его приглашаю, и после его джингла MC Данчо он присоединится к нам.

Йоу-йоу-йоу, всем-всем-всем привет! Огромный привет, ваш котик вернулся, и это значит, я проведу вместе со Светогорским вот этот вот эфир. Наконец-то мне сегодня все-таки дали интернет. Очень я рад этому. Вот, и я, пожалуй, всех поприветствую от всей души. И хочу поставить песню «Туфли у бара, цветочек 7».

0: Вот такая композиция прозвучала от меня в исполнении Цветочек 7. А я передаю эстафету диджею Светогорскому, включая от себя какой-нибудь замечательный трек.
1: А у меня сегодня во второй половине моего эфира, уже нашего эфира, подготовлены новиночки. И как ты думаешь, диджей Данчо, для тебя тоже есть сюрпризы, потому что я знаю, ты меня какой-то раз просил поставить песню про хоккей. И тут совпало, я не знаю, по, как сказать, по мановению волшебной палочки вышла новиночка, и я ее поставлю первой, она как раз у меня первая в плейлисте. Это Дмитрий Прянов «За шайбы русского хоккея». Давайте послушаем и поддержим наши хоккейные команды, именно российские.

0: Вот такая новиночка прозвучавшая. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, как тебе такая песня? Как тебе такая новиночка? Мне почему-то кажется, что это не пряно, это просто ИИ.
1: Очень зашло. Понравилось, прям зачетно. Вот. Спасибо за новиночку. А я поставлю от себя. Это будет у нас девочка Сочи. Попросил Сергей Марченко для меня.

0: Светогорский, принимай эстафету и ставь новиночку от себя.
1: Я тоже догадался, что у меня, да, вот я же объявил в первом, что у меня во втором части новиночки. Кстати, как тебе первая часть эфира, слушал ли ты? И я так понимаю, ты понял по смайликам, что первая часть была классная. А как тебе первая часть?
0: Очень классная, зачетная.
1: А мы продолжаем, да, как я сказал ранее, новиночки. Евгений Путилов с песней «Лучше тебя нет». И хочу поставить эту песню для всех. И, конечно же, для влюбленных пар. Ну и, конечно же, для своей любимой. Конечно, сказать, что я ее очень люблю. И хочу для нее тоже поставить песню эту. Давайте ее послушаем. Евгений Путилов «Лучше тебя нет».

0: Вот такая песня прозвучавшая, и после этой песни только уместно сказать, что даже для своей девушки, что я ее очень люблю, спасибо за то, что она есть, и она у меня самая лучшая, а я передаю на этой ноте диджей Данчо, и диджей Данчо тоже может к своей девушке обратиться и сказать что-то для нее.
1: Ну, я к своей обращусь к девушке, скорее всего, только на своем эфире, потому что она сейчас слушать не может, потому что она уехала туда, где у нее интернета вообще нету. Вот. То есть, вечером только сможет слушать. Утром она уехала. Так, а
0: Тогда
1: я
0: возьми эту песню на вооружение.
1: включу свой кавер. У меня поблизости другой трек. Война, Фактор 2 кавер, мой кавер. Поехали.

0: Здравствуйте, Огорский, принимая эстафету.
1: Да, хочу сказать, диджей Данчо классно звучит. Вот моя девушка сделала тебе комплимент, написала, что очень красиво звучит, очень понравилась эта песня, твой кавер. Можешь что-то добавить?

0: Так хочешь, чтобы я еще что-то поставил, да?
1: Ну, поставь что-нибудь для нас.
0: Хорошо, будет сделано. Поставлю для вас милашку. Так что слушаем.

0: Ну вот такой трек.
1: Я благодарю всех тех, кто кому нравится мое исполнение, мои каверы. Вот. А я передаю эстафету диджею Светогорскому. Принимай.
2: Да, я уже принял и хочу сказать диджей Данчо, что где-то уже в конце сентября с 24 числа как раз Елена приедет ко мне и будем, возможно, либо вместе эфирить, но либо просто будет Елена сидеть и слушать вместе со мной мои эфиры и будем рядом, так что радиостанция Лидер, она творит чудеса и действительно так оно и есть. Мне кажется, что наша радиостанция сближает пары. А ты как думаешь, диджей Данчо, по этому поводу?
1: Я с тобой соглашусь полностью.
2: Вот скажи, ты тоже ведь со временем планируешь, что если будет все хорошо, чтобы твоя Настюша тоже эфирила вместе с тобой, ты ведь тоже этого бы хотел?
1: Как говорится, видно будет. Вот. Но я тебе в личку писал, почему пока это невозможно.
2: Да, я читал, я помню. А мы продолжаем новиночки, как всегда. Ведь диджей Светогорский и новиночки – это две совместимые вещи. Я без новиночек уже как бы не могу. Это уже моя стезя, так сказать, ставить новиночки на Радио Лидер. Баловать всех немножечко десертиком. А следующий десертик от Инны Вальтер. Песня называется «Роковая связь». Я помню эту певицу, диджей Данчо, по песне. Она у меня, кстати, раньше долго играла на телефоне, не знаю почему. Ну, привязался к этой песне. Там такие слова, типа, что дымом лечилось, что-то такое. Вот есть такая песня. А вот сейчас песня называется «Роковая связь». Это, по-моему, это же, да, Инна Вальтер? Ты слышал ее уже, диджей Данчо?
1: Да, слышал.
2: Это, по-моему, и есть, да, Инна Вальтер, которая пела песню «Дымом лечилась», что-то такое у нее было. Вроде это она и есть.
1: Наверное.
2: Ну, да, сейчас новиночка от нее другая, вот буквально вышла. Я, кстати, подписан на сообщество United Music Group, и у них как-то после раньше новиночки выходили каждый день, а сейчас у них идут новиночки недели, поэтому вот буквально свеженькая новиночка, как раз «Роковая связь». Давайте послушаем.

0: А я передаю эстафетную палочку диджею Данчо.
1: Принял, у меня будет заказик от Сергея Марченко для слушательницы, которая слушает нас на портале в голосовом чате «Островок» для Натали. Песня «Морская черепашка». Поехали, слушаем.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

0: DJ Светогорский, прими эстафету. И нам вообще мало времени, оказывается,
1: Нам вообще
0: осталось.
1: мало.
0: Я тут на время загляделся чуть-чуть,
1: Загляделся чуть-чуть,
0: прими микрофон.
1: поэтому прими микрофон.
2: Да, я уже принял, дорогие радиослушатели. Следующую песню я поставлю в исполнении Лены Василек. А песня называется «Я вернусь, Беларусь».

Вот такая гарная песня прозвучала от меня, дорогие радиослушатели. Я с вами прощаюсь, с вами был диджей Светогорский. Всем отличного настроения. А всем, кто будет эфирить после меня, классных легких эфиров. Завтра будет утром зарядка, днем также эфир. И я, диджей Данчо, сейчас поставлю последний трек от себя. И дам тебе тоже для последнего трека и попрощаться. Последний трек от меня, сюрприз.

Он в кабину заглянул, ключик вытащил на 30. Говорит, тут надо, девка, очень долго потрудиться. Нужно поршень смазать густо, чтоб ходил он вверх и вниз. Я присела на сиденье, выполнил он мой каприз.

водовоз, парень Петя молодой, говорит: давай, хозяйка, шланг наполню я водой. У тебя в саду засуха, все завяло без тепла. Я хочу, чтоб ты, родная, под напором расцвела. Петя кран свой прикрутил, размотал.

попрощаюсь. Вот, скоро мы услышимся. Опять же, вот. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. А я поставлю трек от себя для Сергея Марченко. Вот такой вот трек будет интересный. Вот. И всем до новых встреч. Слушайте, Радио Лидер. С вами были мы с диджеем Светогорским.

хотел, но все равно та дрожь по коже. От этого Сережи хочу в его объятия.

Так, успеваю я все-таки поставить еще один трек. Поэтому принимайте. Это будет трек для диджея Светогорского.

0: Markov.
1: Ну а теперь я хочу пожелать всем диджеям, кто будет после нас вести легкого эфира, и всем до новых встреч!

Это была Зияйса. И спасибо большое диджеям Светогорскому и диджеям Данча Котика за их эфир. И я жду заказы. А пока послушаем Лиад Блонди, не такая, как все. И будет много луны. Иди за мной.

Это было Виат Блонди, не такая, как все, и много луны, иди за мной. А сейчас послушаем два заказа от Бобби Щата Фортуна. И будет песня «Золотой ручей» и «Зараза моя любимая».

Но что ты со мной сделала, скажи? Я ведь спокойно жил до тебя. А теперь ты в каждой мысли моей. Зараза.

Это были песни «Зараза моя любимая» и «Золотой ручей». И это были два заказа от Бобби из чата партнеров «Фортуна». И следующие два заказа будут тоже из чата «Фортуна» от Бобби. А я искал такую, и горит огонь любви. Слушаем.

Это было два заказа из чата Фортуна от Бобби. И была песня «Горит огонь любви», а я искал такую. И следующий заказ будет тоже от Бобби из чата Фортуна. И будет платье в горошек.

Это был заказ от Бобби из чата Фортуна. И была песня «Платье в горошек». А я жду ваши заказы. А пока послушаем песню «Я тебя поцелую нежно». И еще будет «Оная». Снимаю маски, господа.

Это были Оне, «Снимая маски, господа», и песня «Я тебя поцелую нежно». А сейчас послушаем АИ-306, «Случайная встреча», и будет Dream Wave, «Схожу с ума от поцелуев».

Это были группа Dreamwave «Схожу с ума от поцелуев» и АИ-306 «Случайная встреча». А мы переходим в следующий час, и будет песенка про меня, про диджея Авелину.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Акмалов и Султан, Delete Me, и будет Даниэль и Бархана, стихии во мне.

Это был фантазер и стихии во мгле. Мы сейчас послушаем Ама Сочи, семья, и будет рок Бэгган, холодный расчет.

для меня величайший дар Бога. Я здесь отец, хранитель чертога. Покой в моем сердце, рай для семьи. Творец говорит устами жены. Создатель мне лучшую женщину дал, чтоб замысел жизни легко я познал. Через детей я продолжил свой род, делать счастливой жизнь.

0: пусть мой сын помнит, быть мужчиной значит защищать, но не воевать, держать, но не сжимать, любить, но не владеть. Пусть дочь моя знает, она богиня земли, ее тело — храм, ее душа — крылья мира. А мы вместе, род, бесконечный, чистый, могущественный, и каждая семья держится на мужчине, на Боге,
1: то есть нация.

Это был Rock and Wagons, Холодный расчёс и Ама Сочи, Семья. А сейчас послушаем Гравитация, Летний дождь любви. И будет Квин и Астра Мария, Две души.

Это был Илья Гусев, «Миллион», а также были Квин и Алстер Мария, «Две души», и дуэт «Гравитация», «Летний дождь». А сейчас послушаем Рисан Магомед Керимов, «Маленькая мадам», и будет Сергей Быстров, «Моя любимая». И еще послушаем Лилия Скай, «Милая доченька».

0: Это была Лиля Скай, милая доченька. А также были Сергей Быстров, моя любимая, и Бесан Магомед Керимов, маленькая мадам. А сейчас послушаем пакет конфет. Мой сын, мой совет. И будет еще группа «Три восьмерки». Привет, красота!
1: Ну что, девчонки?

i posle. Ja не верил ни приметам, ни годам, и привык встречать глухую.

если скажешь. Я сожгу мосты, сотру все имена. Ты одним лишь взглядом цепи не развяжешь.

0: Привет, красота.
1: Это была группа «Три восьмерки». Привет, красота. И была группа «Мой сын, мой свет». А сейчас послушаем песню «До небес».
2: Ну что, девчонки?

0: завтра.
1: Это была песня «До небес», а с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Танюшу и пожеланиями легкого эфира. И всем отличного настроения!

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Ну, на красный часто не надо. Всем добрый вечер. А сейчас попробуем, получится ли у Танюши что-то сказать. У нее что-то было с микрофоном. Татьяна, попробуй что-нибудь сказать, а мы тебя послушаем все вместе. Давай, Танюш, попробуй. Если не получится, я буду эфирить. Эх, елки-палки, тишина, Танюш, нету тебя, нету, тишина. Танюша! Все понял. Не получается у Татьяны. Тогда продолжим.
1: Дорогие радиослушатели, в ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: А вот сейчас вот добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас ближайшие два часа, да, уже это точно, буду с вами я, Сергей 72. Прошу любить и жаловать, но попрошу заказиками не закидывать. Потому что вы всегда закидываете под конец эфира. Но я хочу поприветствовать всех, кто находится сейчас на радиостанциях, которые меня слушают. А это радио «Ночь любви», радио «Чистый кайф», радио «Мегамикс Музик», ну и, конечно же, радио «Лидер». А еще нас слушают на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.

0: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну, а пока от меня Тюменочка.

Вот такая тюменочка прозвучала. Вячеслав, песня называется не лучшая, а она лучше всех. Принимай.

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно. Любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо. Лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех.

женщина-муза и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда. Женщина — это любовь и спасение, и путеводная в небе звезда. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах,

то она лучше всех. Ну и у меня еще есть заказик от Данилы. Это будет красивая дама. Принимай свою даму.

и стучат колеса. Все уносят меня вдаль. Не все в жизни это и просто.

Вот такая вот дама красивая. Это было от Данилы. Ну, а я предлагаю вам просто поностальгировать. Конопатая девочка из СССР.

Вот такая композиция прозвучала от меня, а от Вячеслава, от которой 60-й, просто будет красивая.

Что-то у всех красивые, красивые, елки-палки. Не может же такое быть, все красавицы прямо такие. Вон, то ли дело, Николай не питерский, просто, говорит, Света, вот так вот. Дорогая, говорит, можно мы будем спать со Светом сегодня? Да-да, дорогой, можно, Светом, заходи.

Ерчонок, спрашиваешь, а помнишь? Конечно, помню, как ты меня грохнуть хотела. Помню, принимай.

погасит свет, и ночь придет опять. Звезд на небе нет, все звезды нынче спят. Поздний СМС позабыл.

Вот-вот, Крапинка, правильно, для этого и надо меня. Так что, девчонки, в очередь, в очередь. Она, говорит, ломает королей. Это не я сказал. Вячеслав 60-й, это его заказик. Принимай.

Дорогие наши радиослушатели, вы тоже поймите меня, я более 6 минут композиции не ставлю, потому что у меня много радиослушателей, и каждый хочет послушать свою вещь, вот так, как сейчас. Крапинка у нас хочет послушать, принимай.

0: целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль.
2: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил.

твоих лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. А если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна,

откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Вот такая композиция была, и это у меня был заказик от Крапинки. Так, ох-ох-ох-ох, ну напиши, напиши мне письмецо, напиши. Так, а вот с радио «Ночи любви» кофеек для нежного солнышка, говорит, я твой сейф. Смотри, кофеек, а то вскроем.

0: Нашу 007-ю я все считал, что она у нас агентша. Она, оказывается, код от сейфа. Понятно. Ирчонок, какая, говорит, ночка темная. А тебе что ночью-то, елки-палки, вязать, что ли? Принимай.
1: Какая ночка темная.

Вот такой вот заказчик у меня был от Ярченко с радио «Ночи любви». Островок 123А Мамонов 1994. О, какой закодированный он у нас. Для диджея Данча. Данча, ну для тебя он заказал проводницу. Так что в поезде тебе надо уже быть. Принимай.

Все. Вот такой заказик был, Данча, между прочим, для тебя. А сейчас будет, Данча, по-моему, твой заказик. Искра в камине. Так что принимай.

Вот такой заказик у меня был. А, Данча. Точно ярчонок и крапинка, когда размножается, не знаю, а вот работает по ночам. Вечером топор точит, утром деньги считает, но ночью работает зато. Итак, бокал любви. Никола Непитерский, это твой заказик будет. Принимай.

Вот такой бокал любви у меня был. Вячеслав, а ведь связи, особенно случайные связи, очень роковыми бывают. Или в больницу в вендиспансер попадешь, или на элементы на 18 лет. Принимай роковую свою связь.

Вот такая роковая связь была от Вячеслава, конечно же. Ирчонок, сама ты такая, Ирчонок. Я еще за Кази хотел поставить ее, она вон как меня. Эх ты. Ну ладно, счастье на двоих так и быть. Я не злопамятный, только злой и память хорошая. Но счастье на двоих принимай.

0: сколько б я не каялся,
1: сколько б не играла я.
2: Эх, если нет любви, счастья на двоих не будет. Вот так вот. Девчонки, а Данча-то вас всех раскусил. Так что давайте в очередь и к Данче. Девочка говорит, хочет секса. Ирчонок, это, наверное, после твоей там писанины.

Не поверите, но мальчик тоже его хочет. Да, особенно. Так нравится, когда девочка делает вот это вот.

Вот это вот дело мне очень-очень нравится. Островок, вот сейчас после этой песенки обязательно я поставлю твой заказ. Но первый мне Данча котик заказал. И это будет пампушечка.

Вот такая пампушечка у меня была. Ну что ж, следующий заказик, Островок, как я и обещал, будет твой. Алина, для тебя Островок заказал. Видишь, как он заглядывается на твой парфюм?

0: Да, островок, сколько ты не смотри на ее парфюм, но не твоя она, а один махер. Вот так вот. Данча, котик, да ты что, когда мы с Серчонком писали, что 16 этажа и все такое, это же все шутка была. А он взял это все всерьез, принял. Девочка, говорит, моя, летай. С какого это этажа она у тебя, интересно, полетает? Принимай.
1: Ты так разима, как зима после лета, развивай твои волосы по ветру, в облако мою любовь запускай. Девочка моя, летай.

Ну, считай, девочка улетела. Больше ее не увидит Данча, так как она... Ладно, больше не буду говорить, а то сейчас Остапа понесет. Благодарю!

Данча, котик, ты, по-моему, в кого-то влюбился. Любовь, говорит, моя милая. Ну что ж, принимай свою любовь.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры.

Поцелуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство,

Вот так вот, про любовь песня была. Ну а сейчас, дорогие наши радиослушатели, заказики я, конечно, больше принимать ваши не буду, но, может, еще один какой-нибудь успею. А пока я погляжу на ножки. Кто покажет, на те и посмотрю, не спрашивайте даже на чьи.

Вот такие ножки, да еще в короткой юбочке, да еще в капрончике, ну елки-моталки, просил я у Наталки колечко поносить, шлюнки так распустил, распустил. Губа-то раз откинулась, но ничего, хорошо, что губозакаточный станок подарили. Без вины виноватая.

0: На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это. Послушайте.
1: Мы

0: Здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, на наших, уже тут, а уже на волнах наших радиостанций. Да. Сегодня мы тут пока что и на Радио Лидер приветствуем. Не ожидали сегодня нас услышать. Вот. Ну и, конечно же, сегодня еще и на Мегамикс Мюзик Радио тоже приветствуем. А скоро, через часок, и Амор подключится. Вот как-то так, друзья мои. Женя, привет тебе.
1: Да, привет, привет, Вадим. И добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Конечно, как-то сегодня неожиданно, но мы решили подменить нашу
0: Малую.
1: отчёшку.
0: Да. Вот. Но если что раскочегарился, не знаю, сейчас я песенку поставлю. Первую свою. А уж потом я тогда объявлю, до скольки мы точно будем здесь эфирить. Поехали. Вот с такой вещицей для начала.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший в нашем эфирчике. Продолжаем двигаться дальше. И я вот хочу передать микрофончик нашей Евгении.
1: Ну ладно, передаешь, так передаешь. Хотя я тебе сказала, поставь еще одну композицию.
0: А я даю тебе на две. Так что вот.
1: Видишь ты, какой хитрый. Хорошо, а я тогда поставлю первый заказик. И это был от нашего радиослушателя. Вот такой.

0: Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели, конечно же. А я жду заказиков. И, Вадим, что ты поставишь?
1: Я повторю пока вот такую, давайте послушаем, двигаемся с такой песней. Поехали.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек прозвучавший. Продолжаем двигаться дальше. Жень, давай ты. Сейчас я пока заявочки поищу.
1: А я тоже ищу заявочку в прямом эфире.
0: А, ты уже? Ну давай тогда я тоже тут. Тут ко мне заказчик прилетел. Два заказчика даже пришло. Это у нас от Светогорского. Первый заказ я сейчас. Я потом объявлю, когда только ты поставишь ты. Я пока сейчас тут.
1: Да, мне тут попросили поставить заказик для Катюши.
0: Ну, раз
1: И мы,
0: для
1: конечно
0: Катюши
1: же,
0: ставишь,
1: его
0: давай себе.
1: поставим вот тут.
0: А я пока скачаю.

0: Забирай.
1: Песня кончилась. Вот такая красивая композиция прозвучала для нашей Катюши. И, конечно, я думаю, она нас слышит. И, конечно, тебе огромный привет, Вадим. У тебя там тоже есть какой-то заказик?
0: Ну, не какой-то. А 42. Вот. Я от Светогорского, походу. Так что давайте послушаем, который я тут скачал. Это у нас будет Стас Михайлов, все для тебя. И, я так понимаю, Вячеслав Бутусов еще у нас будет. Вот, так что давайте послушаем две композиции.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шим

0: Забирай. Ну что ж, он такой трек у нас прозвучавший. Два от Закалика у нас от Светогорского были. С радиолидером. Мы продолжаем дальше. Жень, забирай.
1: Да, Вадим, ты знаешь, мне тут тоже через Светогорский заказал заказик. Композиция называется «Незабудка».
0: Запускай.

0: Вот такая композиция «Закатик» прозвучала от Александра Петрякова. Уважаемые радиослушатели, ты, у тебя что, мульти есть, Ваня?
1: Ну, у меня пока нет «Закатик», могу свой поставить. Но жду, конечно же, заявочки, как всегда, в свои личные сообщения. Погнали дальше очередной пока темой.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфире. И Жень, забирай.
1: Да, спасибо тебе огромное, Вадим. И еще раз добрый вечер нашим радиослушателям. Мне тут прилетело 5 композиций новинок.
0: Ну, давай по очереди, по одной или по две. Как ты хочешь сделать, наверное?
1: Нет, я буду, конечно, по одной, потому что хочется все равно послушать.
0: Ну, давай. Что это будет?
1: Первая композиция, это будет Евгений Коновалов. Я...

0: Вот такая первая композиция от Евгения Коновала. Новиночка прозвучала. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Ну, ты сначала немножко, походу, не узнал его голос. То есть, в начале.
0: Да, честно говоря, я сначала не узнала его голос. Обычно он не такой, не такие песни поет.
1: Ну, тут, знаешь, решил наверное, голосом поиграться чуть-чуть. Почему нет? Я думаю, что это вполне адекватно. Поэтому я перемещаю дальше, если ты позволишь, поставлю такую тему.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучал. Далее забирай, Жень, пожалуйста.
1: Да, конечно, я поставлю следующую новиночку. Евгений Коновалов, София.
0: Запускай.

0: Вот такая новиночка прозвучала Евгений Коновалов, София.
1: Да, ты знаешь, довольно-таки интересная тема у него прозвучавшая. И вот мы сейчас продолжим дальше, после чего подключить еще одна радиостанция, там тоже будем принимать заказики. Об этом чуть попозже, а пока продолжим вот эту тему.

0: Дорогие друзья, вот такой Тарганов играет тихонечку в нашем эфире. Я сейчас передаю дальше микрофон себе, Женечка. Знаю, если у тебя заказик, и хотел бы проверить, конечно же. Так, Жень, ты что-то много молчала, походу?
1: Да, я здесь, и я думала, ты будешь говорить, что мы добавляем в следующий...
0: Ну, это сейчас, следующий раз. Чуть позже добавим, да. Скажем, чуть попозже.
1: И следующая композиция «Новиночка», Евгений Коновалов, Наташа.
0: Давайте послушаем.

0: Вот еще одна новиночка прозвучала, уважаемые радиослушатели, от Евгения Коновалова. Наташа.
1: А мы продолжаем дальше и послушаем следующую тему буквально через пару секунд.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. Всем привет, кто настроился на нашу волну. И мы уже здесь вместе с вами. Дорогие друзья, ну что ж, я сейчас поставлю еще один трек, который у меня здесь есть. И потом я уже объявлю. То есть, это будет тройной джингл у меня. А вот кто с вами сейчас в эфире? Для тех, кто только что подключился на другую радиостанцию. Мы сейчас и узнаем.

0: Ну что, друзья, вот такой вот джингл у нас на море прозвучавший. Да-да-да, мы с вами еще и Амор подцепили. Будем здесь и, как говорится, до полуночи Москвы. Как уже кто подключился, сообщаем. Так что заказики
1: музыка. Да, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Привет, привет. Еще раз тебе, Женя.
1: Вы, наверное, все, удивлены на радио Амори, наверное, удивлены и сегодня, что сегодня вышли мы.
0: Да, обычно мы во вторник выходим и в четверг, но тут еще подцепили понедельник. Вот, нам тут, как говорится, наш коллега Ярослав Селицкий отдал свою смену к нам, так что, мы забрали и все.
1: Короче, мы с вами, наверное, на все 4 дня.
0: Скорее всего, так и будет, да-да-да. Так что вот так вот, друзья мои. Жень, давай к первую песенку поставим, наверное, на море тоже.
1: А ты знаешь, что я хочу поставить для начала новиночку Евгения Коновалов «Лилия». И, конечно же, «Джузаказиков».
0: Я тоже «Джузаказиков», пишите, пожалуйста.

0: Вот такая красивая композиция Евгения Коновалова «Лилии». И, кстати, Вадим, как тебе вот такие вот новиночки прозвучавшие?
1: Знаешь, я слышал эту песню буквально недавно, вот, и как-то интересная тема. Согласен с тобой, потому что такие у нас треки.
0: Да, если честно, я потом их все заберу себе.
1: Ну, забирай, забирай. Я знаю, что ты любишь такое. Вот. Ну, поэтому как бы так. Так что будем потихонечку двигаться дальше. Все. Так, у нас уже тут. Потом я доделаю остальное все. А пока продолжу дальше. Еще одна композиция, которая есть у меня. И жду ваши заказики также в личку.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот интересный микс у нас практически звучал в нашем эфире. Я думаю, что он зашел вам, друзья. Так что мы сегодня помиксим и что-нибудь такое интересненькое вам поставим в ближайшее время. В ближайшее это у нас до полуночи, конечно же, все это у нас есть. Жень, там у тебя что-то наверняка есть еще. Может, заказики есть где-то?
1: А у меня есть новиночка последняя на сегодня.
0: Ну, давай, новиночку.
1: А Евгений Коновалов «Без конца и края».
0: Запуска.

0: Простой девчонке укачу. Вадим, тебе что-нибудь это говорит?
1: К тебе только если укачу. Все, куда еще? Так, секундочку. Ребятки, девчатки. Ой. Так, мне там прилетел заказик, кстати.
0: От Армакедона?
1: Ну, сейчас посмотрим. Да, от него. Если ты нашла, то я не буду его искать. Если ты нет, не искала еще, то...
0: Я какой-то нашла, я не знаю. У меня какой-то есть.
1: Тот, который вот у меня тут в этой... Я сейчас его принял. Вот. Валюту. Давай тогда Самора примем заявочку. Давай, поставь тогда, если это то. А Армагеддон, кстати, что
0: сейчас...
1: ты, пожалуйста.
0: Сейчас я поставлю от Армагеддона заказик. Вот он.

0: Вот такой заказик прозвучал от Армагеддона для всех, уважаемые радиослушатели, на Радиоамор.
1: Да,
0: Уважаемые радиослушатели, мы,
1: именно.
0: конечно же, принимаем заказики, следите с радиолидер заказики.
1: Да, мы тоже с лидера принимаем. Пишите, пожалуйста, туда. Вот так, мы сейчас еще кое-что посмотрим. Ага. Вот я хочу, пока у меня заявочек нет, я сейчас поставлю песенку одну. Нашел я тут в Яндексе. Ты знаешь, Женька, я иногда, ну иногда, а частенько, наверное, так вот делаю, что ставлю китайские треки. И этот эфир не исключение. Будет у нас еще как раз вот такая тема далее. Через пару секунд оставайтесь с нами.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот необычный трек, прозвучавший в нашем эфире. Кстати, китайские темы, напоминаю, довольно-таки интересные. Мне, по крайней мере, тоже показалось. Вот, ребятки, как вам такое? А к Армагеддону хочу на Амур обратиться. Скинь, пожалуйста, мне треком тогда, потому что я не могу найти этот трек, который у тебя там был заказан. К сожалению, не смогу поставить пока. Забрось, пожалуйста, мне в чате файликом тогда. Я его скачаю оттуда. А вот, Женя, хочу спросить тебя, как тебе вот такая вот тема вообще?
1: Да, ты знаешь, очень красивые темы, хоть и китайские, и непонятные, да? Но и один раз кажется, что вот как-то их перевели бы на русский, я думаю, были бы очень трогательные песни.
0: Ну, тут как-то я что-то делал тогда, я уж не помню, где-то надо поискать, наверное, где-то что-то. У меня там есть, по-моему, даже. Вообще, очень интересные, да, вот треки, вот китайские композиции. И вот слушаешь, когда данный трек, вот, ну, вообще очень классно получился. И хоть и порой вот китайские-то мы особо не знаем, но попадаются вот такие классные темы. Ну, что-то так вот на душу ложится, не знаю, почему так вот, но хоть даже и мы не знаем перевод этой песни. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфирчик на радио Лидер, на радио Амур, на радио Мегамикс Мюзик Радио. Как-то тут логично не звучало. Вот. Так что вот как-то так, друзья мои. Ну и параллельно подцеплен, конечно же, ротвейлерские кнопки наши тоже. Вот как-то так, друзья мои, мы потихоньку двигаться дальше будем. Жень, там, наверное, у тебя что-то еще есть.
1: Да, у меня есть еще один заказик с радио Лидер от нашего радиослушателя.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. И это был заказик с радиолидер. Вадим, ты что, не поставишь?
1: Да, я, знаешь, прощаюсь еще раз, Кармагеддон, ты мне скинул по ходу ссылочку. Она ведет на Mail.ru, но с Mail.ru я скачивать не могу, у меня нет расширения такого. На Яндексе этого трека нету. То есть, как бы там не заливали, судя по всему. Нет еще такого. Даже не смогу поставить никак. Вот, а с Mail.ru качать никак. Сейчас попробую с Одноклассниками что-нибудь покумякаю, может там что-то есть. Вот. Но все равно попытаюсь добиться, чтобы поставить данный трек, который ты мне сбросил. В общем, я сегодня такой боевой настрой у меня на поиск треков. Сейчас поищем, а пока послушаем такую.

0: Ну что, друзья, вот такой трек у нас прозвучал в эфирчике, и мне уже заказик прилетел. Жень, а если ты не против, я сейчас его поставлю, этот заказ от Армагеддона.
1: Да, конечно, Стэш.
0: Да, это заказик улетает в радио Амур, радио чат Амур, так что Армагеддон принимай, послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас заказик от
1: А,
0: Армагеддона прозвучал,
1: кинул,
0: и
1: кинул.
0: все, у нас тут у нас Жень, что ты все кидаешь-то, господи боже мой.
1: Да, я ки нет, я кинула ссылочку, чтобы нам заказывали заказчики.
0: Не только на Аморе, но, конечно же, здесь на Лидере и на Мегамикс Мьюзик Радио. Кстати, не забывайте, мы тоже здесь еще с вами до полуночи. Так что не забывай. На Лидере у нас тоже пока заявочек нет, но мы ждем еще. Так что мы сегодня до полуночи будем. Не пропустите хорошую музыку. Дарья, Жень, твой микрофон.
1: Да, а ты знаешь, а я сейчас поставлю композицию Алены Росс.
0: Хоть давненько мы не ставили, давай послушаем, что там от нее интересненького есть.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Трек красивый, романтичный, как обычно у нас, и самое интересное прозвучит еще. Ну, а пока, я думаю, что для любителей рока, может быть, даже скажу вам, сейчас вот поставлю следующий трек. Такой интересный коллектив с таким названием любопытным. «Святая кочерга». Может, кто-то слышал про такое? А песня будет называться «Черти в бане», которые требовали пива. Сейчас послушаем.

0: Да уж, попарились в баньке. Аж баньку спалили нафиг. Вот так вот, друзья мои, такая вот тема, прозвучавшая от меня. Еще заказик улетел, но прежде чем поставить, спрошу, Жень, у тебя-то заказики есть?
1: Да, у меня есть заказик от Армагеддона. Это уже я его нашла и скачала. И прозвучит он вот такой.
0: Я, прежде чем ты поставишь, напомню, что на Лидере и на Мегамиксе тоже принимаем.

так вот, интересненький заказик у нас прозвучавший в нашем эфирчике на наших волнах, на радио Лидер, на радио Мегамикс, Мегарадио, а также радио Амор. Мы здесь тоже с вами, друзья. И, конечно же, все самое интересное у нас звучит и будет звучать дальше. А пока давайте послушаем еще один заказик, который у меня также здесь есть. Ну что-то, походу, я то ли вылетел с эфира. О, завис маленечко. Ничего страшного, бывает и такое. Все-таки интернет штука бывает иногда нестабильная. Слушаем далее у нас. Черный Армагеддон продолжит. Это заказик у нас с радио Амор прилетело.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек от Черного Армагеддона, прозвучавший, пролетевший ко мне в чат Амор. Прозвучавшая тема красивая, кстати. И вот сейчас, я вот не помню, ставил меня тут Женя или нет, еще один трек, который тоже от Армагеддона пролетел уже в 100 заказов радиоканала Амор. И я сейчас тоже поставлю, это будет вот такая композиция. Если это звучало, то напишите, пожалуйста, в чатике.

А, была компьютерщик, но ничего, вот так вот. Просто не убрали ее с этого стола заказов, поэтому я ее перехватил. Да, вот песня классная, но вообще давайте тогда переместимся к следующему треку, который у меня тоже тут есть. Да, его послушаем, а будет заказик, еще поставим.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такая вот у нас тема прозвучала, только что в нашем эфире. Жень, я знаю, что ты уже здесь, и чем порадуешь?
1: Да, я здесь, уважаемые радиослушатели, я немножко отходила. И, конечно же, я продолжу композицией Алены Росс.
0: Давайте послушаем.

0: Вот такой красивый трек прозвучал от Алены Росс, уважаемые радиослушатели.
1: Но мы продолжаем двигаться дальше. Еще у нас есть время на то, чтобы поставить хорошую музыку. И, дорогие друзья, на Радио Лидер мы еще тоже здесь никуда не уходили и не уходим. Мы продолжаем наш эфир. В нашем городе уже 22 часа и 26 минут. Вот, вот. Так что как-то так. На Мегамикс Мюзик Радио тоже принимаем заказики. Ну и, соответственно, на Аморе тоже принимаем заказики. Так что пишите везде, где мы есть. Везде пишите. Ну и там уже потихонечку будем продолжать. А вот, знаешь, тут пока песенка твоя играла, я тут еще один нашел трек. Ну, тоже китайский. Готов ли ты его послушать?
0: Да, конечно, чего же нет.
1: Ну что ж, давайте послушаем все вместе вот такую красивую, как мне показалось, романтическую композицию.

0: Вот такая вот интересненькая композиция прозвучала в нашем эфире. Вот, Жень, я знаю, слушатели тоже слушают нас, тоже пишите свое мнение по поводу данной песенки. Ну и ты, Жень, тоже выскажи, как тебе вот такая вот вещь.
1: Да, ты знаешь, вот я уже не слышал ни первую такую композицию китайскую, да? И начинаю привыкать к таким красивым композициям.
0: Они потому что, знаешь, вот тоже как на душу ложатся, вот, знаешь, хотя они, ну, как бы, вот, мы не знаем, о чем они поют, да? Ну, можем через переводчик там пробить что-то, да, вот узнать, да, песенку. Но они поются так красиво, что, блин, я даже не знаю, как это происходит, ну, честно. Не знаю, что мне добавишь к этому моему высказыванию, моему, нет, не знаю.
1: Да, ну знаешь, я тебе могу добавить, что очень красивые китайские композиции, кстати. А бывают даже такие, даже задумчивые, честно.
0: Да, ты права, да. И, кстати, вот фильмы, сериалы, вот бывает уж китайский, парочка у меня есть из киносериалов, по-моему, из кинофильма. Я помню, сейчас не помню какого, я сейчас найду, потом поставлю. А пока давай ты что-нибудь продолжи.
1: Да, конечно, я поставлю следующую композицию от Армагеддона для всех. Алена, крылья Валькирии.
0: Ух ты! Интересно. Послушаем.

0: Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели, для от Армагеддона для всех, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Да, заказиков пока нет, друзья, но что, ждем еще, ждем, мы до полуночи с вами, напоминаем, на радио Лидер, на радио Мегамикс, Мегарадио, а также на Аморе. А сейчас поставлю еще на китайскую тему, давайте послушаем.

0: Ну что, друзья, вот такая вот китайская тема прозвучала в нашем эфире. Кстати, Жень, что ты скажешь вот на эту вещицу?
1: Ну, вот красивые. Я тебе говорю, китайские композиции очень красивые.
0: Ну, они
1: Спасибо.
0: красивые,
1: Спасибо тебе
0: они
1: огромное.
0: романтичные. Кстати, у меня тут еще заказик есть, пролетевший.
1: Ну, поставь заказ.
0: Написали, что тут, типа, это наша тема с Валькирией. Ну, давайте послушаем. Все это у нас с чата Амор прилетело.

0: Божие, Вальхалле.
1: Ну что, друзья, вот такой вот заказик от Армагеддона, прозвучавший в нашем эфире. Это с чата Амор прилетевший заказ. Вот я сейчас пробегусь по нашему чату. Как раз тут нет больше ничего. Но сердечко-то тоже забрал. Так, не успел я его скомунякать. Ну и ладно.
2: Не кто? Смог, как говорится. Кто? Твоя соведущая забрала. Кто?
1: А, ты что ли там тыришь? Ай-яй-яй-яй. Ай, ну кто там тырит? А ты, значит, у меня, однако, да? Вот. Ну ничего, с тобой сочтемся потом уж как-нибудь. Так, тут у меня заказов тьма. Здесь у нас тоже. Кстати, на сайте Радио Ротвейлер можете заходить под раздел Амор. Там тоже можете кидать оттуда заказы. У нас 100 заказов старенькие открытые. На нашем станции Мегабикс у нас тоже пока заказов нету. Но уже тут кто-то уже спать собрался. Ага, понятненько. Это у нас... Ага, с Киев, походу, спать пошел. Вот, убежал. Ну, что так вот позевает такой. Сейчас тут смотрю, что на лидере происходит у нас. Ну, здесь, в принципе, то же самое. Вот. Не скучать. Кто ж тут? Не, мы не скучаем, мы тут работаем, кайфуем по самые помидоры. Что, Жень, поставишь что-нибудь интересненькое?
2: Да, конечно, я поставлю Алену Росс в кругу друзей.
1: Давайте послушаем.

0: С тобой вдвоем прозвучала такая композиция от Алена Росс. Как тебе такая композиция?
1: Красивая тема. Спасибо большое тебе за такую вещицу. На самом деле она очень нежная. И вот, знаешь, так вот. Когда-нибудь с тобой окажемся, с тобой вдвоем. Надеюсь на это, но пока мы с тобой послушаем еще один трек, который у меня есть. Я вот впервые, кстати, встречаю этот коллектив, который сейчас поставлю. Это «Зов сердца» называется. Ничего тебе не знакомо?
0: Да, не это что?
1: Этот коллектив вот выпустил песню, которая посвящается бойцам. Короче, в общем, сейчас все услышите, а песня называется «Хочу домой». Давайте послушаем.
2: Ребята, прием! Выйдите на связь! Как слышно?

0: 200.
1: Да, вот такая вот тема, прозвучавшая только что в нашем эфире. Да, пишут жизненная тема, это в чате Амур-сообщение. Только что я увидел. Так что, вот как-то так. Бойцы, кто там остался на передовой, сейчас с нами воюет там, на той стороне. И, конечно же, возвращайтесь живыми, ребят. Жень, продолжай.
2: Да, Вадим, ты знаешь, я с тобой согласна. Вот, честно говоря, я вот часто очень слышу, то Тихвин, то Пикалёва привозят 200 груз.
1: Да, часто приходят, и, знаете, как-то штурмовики часто погибают, это уже, как говорится. Ну, ребятки, держитесь. Держитесь, ребятки, там, кто слышит нас сейчас.
2: Да, я думаю, что нас ребята слышат, и всем огромный привет, конечно же, и кажется, и хочется сказать, держитесь. Вот. А сейчас я хочу поставить следующую композицию от Армагеддона, вот такая вот.
1: Запускай.

0: Вот такая композиция «Заказик» прозвучала от Армагеддона, уважаемые радиослушатели.
1: Да, очень такой трек тоже интересненький. А далее еще одна композиция будет тоже посвященная бойцам, которых уже с нами нет. Тоже наша песня. А исполняет ее Влад Камень. Последний бой.
2: Эта песня посвящается 18-летнему герою России Данилу Трофимову, погибшему участнику спецоперации из города Усть-Илимска.
3: Что у тебя прием?
4: Ведем огневой бой, ведем огневой бой.
5: Веду огневой бой.
3: А что, идет помощь, но где, пока не знаю. Колонну, которая к нам шла, заблокировали, идет бой.
6: Когда стучит расплата и точка невозврата, координаты танка, последний путь солдата, к родным пришла утрата,

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший. Это у нас как раз-таки вот Влад Камень, только что был в нашем эфире. И последний бой. А, насчет эфиров, там уже не знаю. В 14 часов я не выхожу в эфир, куда будет это. Данчо тут спрашивает. Кстати, вот мне на лидер, если ты зайдешь, Жень, посмотри, пожалуйста, сообщение тут как раз-таки по поводу данного. Я не знаю, куда там 14 часов выходит, не выходит, не знаю. Я эту сетку не занимаю, сразу говорю. Вот. Ну а тебе, Жень, микрофончик, что скажешь по поводу вот такой композиции, которая только что прозвучала?
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция. И вот хочется сказать всем тем, кто не дождался. Конечно, обидно, что вот так получилось. И, конечно, всех жалко, кто погибает.
0: Кстати, вот тут писали в чате, что побольше таких тем нужно ставить. Одобряют то там.
1: А это я ж тебе сказала, это писал сам Армагеддон. Он
0: Да,
1: дает
0: да.
1: добро на это.
0: Ну вот, если еще попадется, поставлю еще композицию, а пока, Жень, тебе микрофон.
1: Да, мне микрофончик, и, конечно же, я поставлю Анита Цой. Береги меня.
0: Запускай. Не пошла, да,
1: Ладно,
0: что? Давай другую тогда.
1: тогда вот такую поставим.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. А звучала композиция от Зары.
1: А мне
0: Вадим, как
1: заказ
0: тебе такая композиция?
1: имеется. Кстати, песня классная, да. У Зары вообще песни, если посмотреть, у нее очень много романтичных композиций. То есть, как бы, знаешь, да, вот, то есть, что не возьми, но вся романтическая, какие-то романтика, романтика, ну, прям шикарно. Спасибо большое тебе. А мне заказик пришел как раз-таки в чат Амор. Я забираю его уже и запускаю. Армагеддон, принимай.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Заказик у меня был. Что-то я уже немножко заблудился, но ничего страшного. У нас еще есть время.
1: Ты уже заработался,
0: да,
1: походу.
0: Ничего страшного. У нас до конца эфира еще каких-то 45 минут. Оставшихся буквально всего. 45-47 минут буквально где-то так. Ну, продолжай дальше, Женя.
1: А ты знаешь, я поставлю вот такую вот красивую композицию.

0: Вот такая композиция прозвучала от меня. Если ты мне позволишь, у меня есть два заказика.
1: И у меня еще
0: Один
1: один.
0: заказик от Оксаночки и Армакедона.
1: Ставь, ставь. Что у нас, походу, подвисла моя.
0: Хорошо, давай поставим две композиции подряд.

0: Ну что так, друзья, вот такой трек, прозвучавший в нашем эфире. Как всегда, мы здесь вместе с вами. Вот, Жень, это...
1: Подожди, еще композиция одна.
0: А, еще одна есть? Давай.

0: Так, вот секунду назад у нас прозвучавший трек в нашем эфирчике. Мы продолжаем. Дальше. Уж не знаю, Жень, ты там готова ли мне передать все эти остальные?
1: Да, вот такие композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели, это были заказики. Ты знаешь, Вадим, осталось нам каких-то полчаса.
0: Ну, что-то быстро слушай, а? Ты не находишь? Что-то так очень-очень быстро время прилетело. Ну, я пока поставлю еще заказик. Наверное, тут еще... Но прежде чем его поставить, мне еще один трек у меня есть, который я сейчас поставлю, да, вот. И двигаемся далее.
2: Как у вас обстановка?
3: У нас тут все четко.
2: Газовозчики, восстаньте! Ребята, идет обстрел. Будьте все аккуратнее. Якут, прием. Как ты?
3: Все хорошо. Возвращаюсь на бензовозе на точку.

0: победим.
1: Ну что, дорогие друзья, вот такие у нас треки звучат. Сейчас еще один поставлю. Вот что скажешь по поводу вот этой темы, Женя?
2: Ну, это тоже, типа, сказать, жизненного трека,
1: да? Да, здесь она такая, то есть это как раз-таки жизненная тема. Почему? Потому что вот, кстати, ты вот эти заказики выполнила, которые у тебя тут три висят в этот самый в очереди. Или ты уже их отработала, я это понимаю? А чтобы у меня не-то, а то их стыбить могу.
2: У меня все, у меня заказы кончились.
1: Ну, да, тогда можно... выполнены, отправлять, уже они-то висят.
2: А, так я сейчас уберу.
1: Да я уже убираю. Ё-моё. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут осталось. Мегамикс у нас пока спящий у нас Мегамикс сегодня. Так, что у нас на лидере? На лидере у нас тоже пока затишье, тоже ничего нет свежевыжатого. Ну что, осталось буквально немножко времени, и сейчас как раз заказик у меня еще висит, который я принимал с чата Амор. Послушаем от Армагеддона.

0: Дорогие друзья, вот такой вот у нас страйк в заказе, который Магеддон прозвучавший. Кстати, вот тут прилетело сообщение, как раз таки на радиолидере, я так понимаю, у нас, да, Жень, прилетало. Ты говорила сейчас мне за кадром о том, что у нас новенький ведущий хочет попасть, да, вот на эфир.
1: Да, хочет попасть, он ищет Сергея.

0: бесплатно. Это на добровольных началах. Жень, поставишь что-нибудь?
1: Да, конечно, я поставлю очень красивую композицию. Игорь Николаев, невеста.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция, уважаемые радиослушатели, прозвучала «Дарите женщинам цветы». А я хочу сказать нашим мужчинам, дорогим, дарите побольше нам букетов, девочкам.
1: Да-да-да, я с тобой, знаешь, согласен, потому что если вы не дарите вам цветы, потом получим от вас кое-чего не того. В общем, ты поняла, о чем я. В эфир озвучивать не буду, потому что это нецензурно. Вот. Поехали дальше. Я сейчас поставлю еще один трек. Потом уже будем прощаться.
2: Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц.
3: Да.

0: Ну что, друзья, вот на такой немножко грустненькой нотке будем завершать наш эфирчик. Довольно-таки длительный, практически 4 часа эфира. Я, честно сказать, как-то они пролетели очень быстро. Жень, что-нибудь добавишь?
1: Да, Вадим, знаешь, вот последним треком, конечно, ты меня, я немножко даже задумалась.
0: А ты над чем задумался, скажи?
1: Но это жизненный трек, чувствуется сразу, и это кажется, что это даже как бы ты ставил до этого, про типа того, что провожает этого бойца на
0: Знаешь,
1: фронт.
0: да, и ты вот понимаешь, сейчас вот в данной ситуации, которая сейчас у нас наблюдается, все вот это, да, то, что много вот забирают, призывают и идут туда, ну, возвращаются оттуда просто единицы на самом деле. А хочется, конечно, чтобы возвращались все. То есть, как бы, все живые. Но так, к сожалению, нельзя. Так не бывает. Так могу сказать, потому что по-другому здесь уже никак не это. Ну что, будем прощаться потихонечку нашими слушателями.
1: Да, всем большое спасибо радиослушателям, которые нас слушали сегодня в 4 часа. И, конечно, эти 4 часа пролетели как 5 минут.
0: Да, ты знаешь, хоть и как 5 минут, но они рекорд на самом деле для лидера, мне кажется. Это нам с тобой не привыкать, а мы уже так, как говорится, тут все, как говорится, сделали как надо. Ну что, услышимся с вами очень скоро. Так что
1: Всем пока-пока.
0: не пропустите наши эфирчики. Как всегда, мы будем для вас радовать хорошей музыкой. На сегодня все. Пока-пока. И под финал наш, как обычно, традиционный «Клыки» в эфире. Всем до встречи. Услышимся.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте «Клыки» в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык дыхания.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.